0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Tai patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Po apsilankimo STT Paluckas žurnalistams sakė naujų parodymų nedavęs, taip pat neketina artimiausiu metu atsisakyti Seimo nario mandato.
2: Taip yra pareikšti tarimai. Dėl to, dėl ko kreipėsi generalinė prokurorė. Dėl neteisėto praturtėjimo. Taip. Aš jų parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas.
3: O šiandien ar davęs?
2: Šiandien nėra tokio poreikio, nes reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
4: O tai ką darėte tiek laiko?
2: Turėjom reikalų, diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisės saugos sistemoje.
4: Ar jūs paskirta kardomoji priemonė?
2: Ne. Kas su įtariamasis? Taip. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai.
4: Gal persigalvojo dėl Seimo nario mandato, ar ne?
2: Jeigu persigalvosiu, tikrai visuomenį informuosiu.
4: Jis dar nepersigalvojo.
2: Nu, akivaizdu, kad ne.
1: Seimo narys Gintautas Paluckas jis kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Šalies vadovo vertinimu parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Pasak Nausėdos konstitucijoje įtvirtintas draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl prezidentas grąžino parlamentui įstatymą svarstyti pakartotinai. Susisiekimo ministerijos pasiūlyta Klaipėdos uosto pertvarka siekiama stiprinti investicinę aplinką, taip pat griežtinant nacionalinio saugumo saugiklius. Jungtinės karalystės sveikatos sekretorius Vesas Strytingas atsistatydino iš pareigų. Jis Britų žiniasklaidos buvo įvardytas kaip vienas pagrindinių kandidatų mesti iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos lyderio posto. Atsistatydinimo laiške kaip priežastį Strytingas įvardijo, kad prarado pasitikėjimą premjeru. Starmeris paskutiniu metu patiria didelį spaudimą liboristų partijos viduje pasitraukti iš premjero posto po itin nesėkmingų savivaldos rinkimų praėjusią savaitę, per kuriuos partija neteko apie 1,5 tūkstančio atstovų savivaldybėse bei prarado istoriškai ilgai valdytas apygardas Velse ir Škotijoje. Minint 54-asias Romo Kalantos mirties metinės, Kauno muzikinio teatro sodelyje vyksta atminimo koncertas. 1972 metų gegužę protestuodamas prie sovietinį režimą, 19-metis apsipylė benzinu ir sušuko Laisvė Lietuvai. Kauno miesto muziejaus istorikas Simonas Jezavita sako, kad Romo Kalantos pasiaukojimas dar kartą išjudino antisovietinę rezistenciją ir parodė, kad laisvės dvasia okupuotoje Lietuvoje išliko gyva.
5: 41 metų birželio sukilime yra labai daug jaunų žmonių, kurie priešinasi sovietiniai okupacijai. 56 metais mes matome Vengrijos antisovietinę revoliuciją. Praeina 16 metų ir mes matom jauną žmogų, Romą Kalantą, ir jisai pasirenka protesto formą. KGB sutrikusi, tikrai to nesitikėjo. Teko rautis saugumo darbuotojų plaukus nuo galvos, nes lyg ir pasipriešinimas numalšintas ar ne. Ir dabar žinias nemalones į Maskvą reikia perduoti, kad vėl tūkstančiai jaunų žmonių renkasi, kad vėl Lietuva yra antisovietinių neramumų židinys.
1: Kauno miesto muziejaus istorikas Simonas Jezavita. Krepšinio treneris Tautvydas Sabonis pripažintas geriausiu Didžiosios Britanijos lygos šio sezono treneriu. Lietuva vadovaujama ekipa Londono Lions reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o gegužės 17-ąją finale susitiks su Cheshire Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Sabonis į Londoną persikėlė praėjusią vasarą po ilgo etapo Kauno Žalgiryje, kur 6 metus dirbo trenerių štabe. Šią valandą Klaipėdoje yra 12, Kaune ir Šiauliuose 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida Rusų kalba.
3: У микрофона студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче сотрудники службы расследования финансовых преступлений провели обыски в кабинете лидера партии Заря Нямонаса Жеремигиуса Жимайтайтиса со всеми и у него дома. Ушли в отставку премьер-министр Латвии Эвика Силиня и весь кабинет министров. В Вильнюсе пройдет фольклорный конкурс «Наследники традиций». Правоохранительные органы предъявили бывшему премьер-министру Гинтутосу Палускасу обвинения в незаконном обогащении. Политику были предъявлены подозрения в рамках досудебного расследования по делу о злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении после того, как в мае Сейм лишил его депутатской неприкосновенности. На вопрос, намерен ли он отказаться от мандата члена Сейма после предъявления подозрений со стороны службы специальных расследований, Палускас ответил отрицательно. Сотрудники службы расследования финансовых преступлений, проводящие расследование по делу о возможном мошенничестве при аренде автомобиля партией Заря Нямонаса, сегодня утром провели обыски в кабинете лидера движения Ремигиуса Жимайтайтиса со всеми и у него дома. Жимайтайтис утверждает, что сотрудники пришли утром, проверили даже телефоны детей, а также изъяли его личный и служебный телефоны и компьютер. Обыски также были проведены по месту жительства его заместительницы Дайвы Петкевичине в гостинице Сейма и в ее рабочем кабинете. Депутат Сейма заявила, что следователи ничего не нашли. Лидер социал-демократов Минуга Синкевичу сообщил агентству БНС, что это не повлияет на решение о дальнейшем участии Зари Нямонаса в коалиции, однако станет частью общей оценки ситуации. Синкевичу повторил, что в партии в ближайшее время будет принято решение о том, продолжать ли работу коалиции в нынешнем составе. Тем временем лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащунас подчеркнул, что социал-демократам следует дистанцироваться от Зари Нямонаса. В свою очередь, премьер-министр Инга Ругиненя отказалась комментировать ситуацию журналистам и заявила, что ответит на вопросы в следующую среду. Комментируя сегодняшние обыски, президент заявил, что партию Заря Нямонаса сопровождают постоянные скандалы, которые никак не заканчиваются. Гитанас Науседа выразил надежду, что проводимые расследования помогут очистить политическую среду. Политолог Витутас Бруверис более категоричен, но он считает, что продолжающиеся скандалы в коалиции закончатся ее развалом. Обыски у Ремигиуса Жимайтайтиса. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, каково будущее коалиции в связи с этим, да? Если рассматривать и, значит, положительный и отрицательный вариант этих обысков.
6: Что вы имеете в виду? Какой может быть...
3: Что-то будет найдено или что-то не будет найдено, и будет доказана невиновность Жимайтайтиса.
6: Ну да, но тут социал-демократы, их такая и публичная риторика очень ясно сигнализирует, что это, ну, по их мнению, не будет иметь, не имеет какого-то решающего влияния на их вообще решение про отношения, про будущее коалиции. Да? Это вот вся отдельно взятая история. С одной стороны, это отдельно взятая история, она как бы была уже... Ясна, да, тут была эта тема. Уже и тут видно, что просто правоохранительные органы по своим процедурам пошли. Видно, какая-то работа идет и может повернуть все это в сторону выяснения вообще больших денег, финансирования партии, может, финансирование финансов из самого Жимайтайтиса. Ну, эта тема всегда есть, да, про финансирование партии вообще. Не только во время выборов, и про происхождение имущества вообще Жимайтайтиса, откуда его имущество и все такое. Хотя эти вот такие общие вопросы, они как бы напрямую не связаны с этой конкретной вот всей историей. Они связаны как бы, ну, по тематике, по смыслу, по символике, да, и по динамике. Если не будет развиваться вся эта тема в этих более общих направлениях про финансирование партии, про происхождение денег и имущества самого Жимайтайтиса, других членов его партии, то социал-демократы, может быть, и правы, да? Это решающего какого-то влияния на их решение про будущее коалиции не будет иметь, и как бы не должно типа иметь. Скорее всего, это решение будет положительное, что социал-демократическая партия остается в коалиции с Жимайтайтисом и Заре на Немане, и все, несмотря ни на что. Но тут президент и другие, и пресса, и я в том числе говорим про такую симптоматику этой вот отдельной истории и про весь контекст. Президент прав, когда он говорит, что вот это только одна из цепочек вообще непрерывной, да, цепи постоянных скандалов, всяких каких-то вот таких вот вещей, такой возможной коррупции и всего прочего. Как бы и говоря, это президент говорит, что это и дальше будет продолжаться. И может быть только будет набирать обороты. И он прав в этом, я тоже так думаю, что все эти скандалы не только не будут прекращаться, но только будут набирать обороты. Потому что понятно, что и Заря на Немане, и сам Жимайтайтис лично, и ближайшие его соратники лично, они уже давно под прицелом, в буквальном смысле этого слова, что видно, что какие-то и правоохранительные органы, и вообще какие-то, не знаю, может быть, группы интересов, они очень пристально следят за ними, расследуют. И вот какие-то утечки постоянно происходят и в прессу, и к так называемым инфлюенсерам, да, всяким деятелям социальных сетей. Вот этот процесс идет, и он только будет усиливаться. Так что социал-демократы, если они и примут решение, и, скорее всего, примут решение, что, несмотря на эти все вот эту конкретную историю, они остаются в коалиции с Жимайтайтисом и Зарей на Немане, то незадолго они будут должны возвращаться к этому вопросу в наиболее сложной и тяжелой ситуации. Таков мой прогноз.
3: Как вы считаете, на сегодняшний, на данном моменте, вот учитывая то, что вы говорите, сопровождается постоянно это все скандалами, доживет ли коалиция до конца каденции?
6: Я думаю, что нет. Думаю, что именно в первую очередь, конечно, из-за Зари на Немане. Сама она не разойдется, эта коалиция, не рассосется, это ясно, да? Сами социал-демократы, скорее всего, вот так вот, при такой вот ситуации, при такой динамике, несмотря на любую такую вот динамику скандальную постоянную, они решения не будут принимать о разводе через повешение. Заря на Немане, несмотря на всю браваду и бравуру Жимайтайтиса и его компании, она тоже ни в каком случае сама из власти не уйдет, потому что пребывание во власти – это и суть их неэкзистенции, таких политических группировок и проектов. Поэтому, когда они говорят, что они там могут уйти сами из коалиции, там, и они не держатся за свои стулья, за вот, посты, за все, это все чушь и бравада, это мыльный пузырь. Но я говорю про то, что, скорее всего, прилетит какой-то черный лебедь в виде какого-то дрона с большой боеголовкой, да? Какой-то будет скандал уже такой, и взрывная волна будет такой силы, что сметет просто коалицию. Надеюсь, не со всей государственной властью на этот момент.
3: Говорил политический обозреватель Витотас Бруверис. Министр иностранных дел утверждает, что Литва испытывает давление со стороны Соединенных Штатов по вопросу возобновления транзита белорусских удобрений. По данным источникам портала Алрита Салтек, Стутис Будрис, посетивший фракцию социал-демократов, указал, что Литва сотрудничает с американцами и попытается понять их пожелания, однако, по словам министра, идти на поводу у них не будет. Кроме того, он подчеркнул, что Литва не может самостоятельно отменить санкции, поскольку все должно согласовываться на европейском уровне. Президент Финляндии Александр Стуб, находящийся в Литве с государственным визитом, заявил, что переговоры с Россией необходимо начинать только тогда, когда Украина находится в сильной позиции. И, по его словам, сейчас именно такая ситуация. Несколько дней назад он заявил итальянским СМИ, что европейским правительствам пришло время напрямую наладить контакты с Москвой и начать прямой диалог. Президент Гитанас Науседа отметил, что пока не видит такой возможности, поскольку Россия не прекратила военные действия. Ушли в отставку премьер-министр Латвии Эвика Силиня и весь кабинет министров. Вчера коалиционный партнер, партия «Прогрессивные», объявила, что больше не поддерживает Силиню и призвала начать переговоры о формировании новой правящей коалиции. Сегодня в парламенте Латвии могло состояться голосование о недоверии премьер-министру. Также Силиня сообщила об отстранении министра сельского хозяйства Арманца Краузе, который, по сообщениям СМИ, сегодня утром был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По словам политолога, профессора Латвийского университета Яниса Икстенса, события в Латвии определяют грядущие парламентские выборы.
0: Чтобы лучше понять происходящее, нужно учитывать, что через 5 месяцев состоятся парламентские выборы. Поддержка партии сейчас распределена довольно равномерно. У нас нет явных фаворитов в этой кампании. 6 или 7 партий имеют вполне реальные шансы пройти в парламент. Уровень поддержки колеблется примерно от 5 до 11%. То есть нет партии, у которой было бы, скажем, 30% поддержки. Поэтому конкуренция очень жесткая. То, что произошло с министром обороны в минувшее воскресенье, прежде всего носит политический характер. В том смысле, что премьер-министр, по-видимому, пыталась представить себя как решительного и сильного политика, сильного лидера. Хотя многие ее так не воспринимают. Поэтому она хотела изменить общественное впечатление о себе. Кроме того, она считала, что необходимо жестко отреагировать на дроны, упавшие в минувший четверг в Латгалии. Именно так я понимаю то, почему она поступила так, как поступила. И, по сути, не просто потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца, она фактически нашла другого человека, военного, который должен был бы заменить министра обороны. На мой взгляд, это не очень хорошая идея, потому что министры обороны обычно являются гражданскими лицами. Во-вторых, это подорвало бы политический баланс внутри коалиции, потому что по нашей традиции политические партии отвечают за определенные министерства. И если находят какого-то человека и предлагают его вместо представителя политической партии, это, естественно, меняет баланс. Это противоречит коалиционному соглашению и политической традиции в Латвии. И это вполне закономерно вызвало сопротивление со стороны партии «Прогрессивные», которые отвечали за Министерство обороны. В итоге прогрессисты решили фактически выйти из правительства, им потребовалось на это несколько дней и вообще на то, чтобы понять, какое решение будет лучшим. Но в конечном счете они вышли из коалиции. После этого премьер-министр поняла, что у нее больше нет большинства в парламенте. Поэтому сегодня утром она решила подать в отставку. Говоря о том, что будет дальше, посмотрим, что принесут ближайшие несколько дней. Президент пригласил все политические партии на индивидуальные консультации завтра. Он публично заявил, что хочет быстрого продвижения по этому вопросу. То есть он хочет как можно скорее увидеть новое правительство у власти. И теперь все зависит от политических партий. Смогут ли они найти способы сотрудничать? Судя по тому, что я знаю и на что указывали сами политические партии, прогрессивные, скорее всего, останутся вне правительства, то есть уйдут в оппозицию. Наиболее вероятная коалиция будет состоять из 4 политических сил, объединенного списка и национального объединения, которые сейчас находятся в оппозиции, а также Союза зеленых и крестьян и Нового единства, которые входят в нынешнее правительство. То есть это будет коалиция из 4 партий, расширенная коалиция. При этом не совсем ясно, какая именно партия ее возглавит. Ясно одно, это будет не Новое единство, и пост премьер-министра оно точно не получит. Кроме того, не совсем ясно, какие именно политические меры будет проводить новое правительство. Президент попросил политические партии представить перечень инициатив, которые они хотели бы реализовать в течение следующих 5 месяцев. Так что, я думаю, завтра состоятся серьезные политические обсуждения. А там посмотрим, что произойдет.
3: Говорил политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для бывшего главы администрации президента Украины Андрея Ермака. Специальный суд по рассмотрению коррупционных дел в Киеве вынес постановление о его заключении под стражу сроком до 60 дней с возможностью внесения залога в размере более 2,5 миллионов евро. Прокуроры подозревают, что Ермак, участвуя в организованной преступной схеме, мог присвоить около 10 миллионов долларов. Накануне в суде в сопровождении адвоката он свою вину отрицал. После завершения встречи лидеров Соединенных Штатов и Китая в Пекине, продолжавшейся около 2 часов, Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры прошли прекрасно и Китай великолепен. На вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос Тайваня, ни один из лидеров не ответил. Встреча проходила за закрытыми дверями, однако, по данным китайских СМИ, Си Цзиньпинь заявил Трампу, что неправильное решение тайваньского вопроса может подтолкнуть страны к конфликту и поставить под угрозу их отношения. В своей публичной вступительной речи Трамп хвалил китайского лидера и заявил, что отношения между Америкой и Китаем будут лучше, чем когда-либо прежде. В свою очередь, Си Цзиньпинь подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны быть партнерами, а не противниками. В образовательное учреждение Вильнюса от имени Национального центра общественного здоровья было разослано поддельное электронное письмо,

0: предупреждающее о якобы возросшей угрозе распространения хантавирусной инфекции. Центр заявил, что не подготавливал и не рассылал никакой подобной информации. Пока нет данных о том, получили ли подобные письма другие образовательные учреждения или учреждения государственного сектора Литвы. Центр подчеркивает, что в настоящее время нет никаких признаков повышенной угрозы хантавируса в Литве, и у образовательных учреждений нет никаких оснований предпринимать дополнительные меры. В Вильнюсе пройдет вторая часть фольклорного конкурса «Наследники традиции». Организатор конкурса Ирена Захарова и член жюри, этномузыкант и педагог Лука Мебония рассказали об участниках и критериях отбора в этом году.
1: Это уже 15-й по счету республиканский конкурс народных исполнителей, который называется «Наследники традиции». Вот название говорит само за себя, да? И изначально он предполагался только для детей и молодежи. А потом, естественно, как-то так вот разросся до того, что у нас и носители традиций, которые там же во время конкурса и делятся, и показывают, как эти традиции правильно звучат, да, нашим детям и молодежи. И вот теперь это просто большой конкурс, где участвуют все желающие, коллективы и солисты разных национальностей. В этом году, например, зарегистрировано больше 70 коллективов. Это очень много, это комиссии предстоит и уже начато. Очень большая работа, очень ответственная работа. Вот вы можете спросить, почему такое количество и 100 людей заставляет. В принципе, всегда достаточно много коллективов с самого начала участвовало, потому что главный приз – это как бы вот если ты становишься лауреатом, то ты получаешь право участвовать в международном фестивале «Покровские колокола». А туда, как я уже говорила неоднократно, ну, попасть достаточно сложно, потому что приглашаются только маститые коллективы, действительно знающие свои традиции, да, представляющие ту или иную традицию достоверно, а не в стилизованном виде, скажем так, мягко. И поэтому, конечно, стремятся вот попасть на наш фестиваль прежде всего. Наверное, это важно. Потом важно общение с коллективами-единомышленниками со всей республики. Педагогам, наверное, важно сравнить уровень своего коллектива с другими как-то вот. Поэтому, ну, это лишнее еще и выступление. Не так много возможностей, особенно для коллективов национальных меньшинств, где-то участвовать. А детей же, молодежь надо поддерживать, подогревать вот такими вот именно выступлениями. А не просто так на занятия ходить, выучил традиции, все, и забыл. Ну, оценивает работу коллективов международное жюри. Очень такие уважаемые люди, известные флейтеристы и профессора. Ну, в общем-то, мнение очень объективное, я думаю. Поэтому никаких споров никогда не возникает, все довольны, это радует.
0: Хорошо, и самое время, я так понимаю, сейчас как раз к одному из членов жюри перейти, да?
1: Да, рядом со мной находится Лука Мебони.
0: Так.
1: Он методист музыкальной школы Брониус Йонаше, организатор проектов, руководитель ансамбля Пешвеби. И также в Тбилиси он руководитель ансамбля Шара, который неоднократно выступал и в Литовской национальной филармонии, и в Валдову-Румы, и в костеле Святой Катрины, и всегда собирает полные залы. Это прекрасный специалист, наш добрый друг, который глубоко знает грузинские традиции, ну и также традиции разных народов.
0: Хорошо, и тогда это... я попрошу вас передать трубку, если можно.
1: Хорошо.
0: Отлично.
2: Да, здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день, Лука. Как вы лично отбираете тех, кто в следующий этап пройдет? Каковы критерии отбора от вас? Да, на что вы больше обращаете внимание? В чем это мастерство заключается, да, вот исполнителей?
2: Да, я думаю, что, во-первых, то, что исполняют люди, они должны быть, как бы, представлять своих предков, как они исполняли это, как им удается все-таки сохранять, и в каком виде они до нас это все преподносят. И если что-то не так, мы объясняем этих людей и говорим, что, потому что мы знаем историю, да, насколько это возможно, то, что до нас дошло, мы знаем, да, вот мы их говорим, что их не предки это чуть-чуть по-другому делали. И мы корректируем, даем как бы советы. И у нас вот по Ланге, например, мастер-классы, когда проходят, там очень хорошая возможность, чтобы делиться с этим. И мы видим, что уже на следующий год хороший уровень. И вот как раз критерий является аутентика, я так думаю.

градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Завтра днем будет переменная облачность, местами преимущественно в западных районах ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточных направлений 4-9 метров в секунду. Температура составит 17-22 градуса тепла, на Курской косе 14-16 градусов. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая, ночью 4-6 градусов тепла, днем в столице 20-22 градуса выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее программа Литовского радио, передача «Дачам Балу».